Облизок сам бы кормадом мое варгай. Мамчи гарми варя, я мината гарми не дипе, мамам, агабдуха дар самавай. Вай хуринь ёбалик ма,

Сейчас. Миняги, мама, я. Tumane nan da ko hawranani ma jonne ne ne wonde jujjinani mi do wawde hoddu jujjinani.